хорошая копеля, мува, тоже магафья копеля, у дрома жду севдаш. Опа, у дрома жду севдаш, у